0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из-за акции протеста пассажирских перевозчиков могут быть не выполнены почти 5000 рейсов региональных автобусов. Далее об этом и других событиях более подробно. 16 сентября, в день акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, могут быть не выполнены почти 5000 рейсов региональных автобусов, сообщили в автотранспортной дирекции. Данные дирекции о передвижении пассажиров свидетельствуют о том, что однодневная акция протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, во время которой перевозчики не будут предоставлять услуги, может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Учитывая, что большая часть пассажиров ежедневно едет на работу, в школу, в медучреждения и другие остро необходимые пункты назначения, автотранспортная дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения акции протеста, которая может серьезно повлиять на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о масштабах планируемого невыполнения рейсов. Одновременно автотранспортная дирекция просит перевозчиков предоставить информацию о том, сможет ли перевозчик, решивший не участвовать в акции протеста, обеспечить дополнительные рейсы и на каких маршрутах, чтобы уменьшить влияние акции протеста на пассажиров в краях Латвии. В среду на 8 наблюдательных станциях был побит рекорд тепла 9 сентября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Поскольку температура воздуха поднялась до плюс 26, плюс 27 градусов, рекорд был побит в Гулбине, Екабпилсе, Мадане, Мерсраксе, Приекулле, Руинне, Скривере и Зосинне, в свою очередь на Елговской наблюдательной станции. При показателях плюс 27,3 градуса рекорд был повторен. Первые температурные рекорды, побитые в стране с 31 июля. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла. 123 из них в марте. В феврале зарегистрировано 19 новых рекордов холода. Национальный рекорд жары 9 сентября составляет плюс 28,7 градуса. Он был установлен в 2019 году в Бауске и остался непобитым. Сегодня в Латвии ожидается значительное похолодание. Сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курзема ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометра поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Минздрав планирует установить для больниц требования обеспечивать работу в течение 72 часов в случае перебоев с электроснабжением. Далее об этом и других событиях более подробно. После августовской бури Министерство здравоохранения планирует установить требования, чтобы больницы были способны обеспечивать работу в течение как минимум 72 часов в случае перебоев с электроснабжением, сообщил в среду в комиссии Сейма по социальным и трудовым делам заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Он сообщил, что во время бури о проблемах, связанных с электроэнергией, связью и другими нарушениями, сообщили 33 лечебных учреждения. Самый длительный перерыв был в Прейльской больнице, где работа с генератором продолжалась 47 часов. Во всех учреждениях были генераторы и достаточно топлива. Расходы больниц на топливо для работы генераторов составили около 6200 евро. Минздрав планирует запросить финансирование для компенсации израсходованного топлива. В свою очередь, инфраструктуре больниц во время бури был нанесен ущерб на сумму около 60 тысяч евро. Минздрав планирует продлить установленный для больниц период готовности с 48 до 72 часов, предусмотрев, что у них должны быть как достаточные запасы топлива, так и генераторы, способные обеспечить работу в это время. Второй проблемой во время бури была связь. Для оперативной связи у лечебных учреждений были ранее приобретенные рации. Однако во время длительного перерыва по ним невозможно оперативно общаться для обеспечения повседневной работы. Поэтому рассматривается возможность использования спутниковых технологий в больницах. Также Минздрав планирует усовершенствовать систему SIRIS, чтобы информацию об актуальной ситуации в больницах можно было получать в режиме реального времени. Для этого потребуется дополнительно около 2,5 миллионов евро. Во время бури проблемы затронули и практики семейных врачей в связи с хранением вакцин. Из-за перебоев с электроэнергией были испорчены вакцины на сумму около 124 тысяч евро. В основном это были вакцины для детей, а также вакцины от клещевого энцефалита и дифтерии. В качестве возможного решения Минздрав предлагает обеспечить практики семейных врачей источниками бесперебойного питания или станциями ИБП, которые в случае перебоев с электроснабжением позволили бы продолжать работу холодильников для вакцин. На станции и аккумуляторы потребуется 3 291 тысячи евро. В то же время аптеки и другие предприятия должны сами обеспечивать готовность к кризисным ситуациям, в том числе при необходимости обеспечивать альтернативные источники электроэнергии. По оценке Минздрава, общий объем финансирования для укрепления готовности составляет 61 миллион 490 тысяч евро, а сумма, определенная для ликвидации последствий августовской бури и укрепления устойчивости отрасли, составляет 6 миллионов 10 тысяч евро. Сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курзема ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Выросло число граждан третьих стран, даже не приступивших к курсам латышского языка. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году значительно увеличилась доля случаев, когда граждане третьих стран не заканчивают курсы латышского языка, потому что даже не приступают к учебе, свидетельствуют обобщенные данные Фонда общественной интеграции, представленные в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. В прошлом году к учебе не приступили в 29% случаев, когда зачисленный на курсы их не заканчивал, а в этом году таких случаев уже 45%. Еще в 28% случаев в 2025 году причиной неоконченной учебы было недостаточное количество посещенных часов, в 19% случаев не было возможности посещать занятия из-за болезни, работы, учебы или по другим причинам. В этом году до 1 сентября в изучение госязыка были вовлечены 413 граждан третьих стран. В 2025 и 2026 годах курсы латышского языка окончили 1096 человек. Большинство участников курсов были из России, Беларуси, Украины, а также из Индии, Вьетнама, Узбекистана. В этой группе большинство участников изучали латышский язык на самых низких уровнях. В прошлом году курсы на уровне А1 окончили 272 человека, на уровне А2 – 301. В этом году курсы на этих уровнях окончили, соответственно, 56 и 164 человека. В этом году с мая по август экзамен по латышскому языку сдали 680 жителей Украины, что составляет чуть более половины всех, кто подал заявку на экзамен. Больше всего экзаменов было сдано на уровне А1 – 512, уровня А2 достиг 121 человек, на более высоких уровнях результаты ниже. Уровень Б1 сдали 33 человека, Б2 – 10, С1 – 4 человека. Согласно информации фонда, в этом году до 1 сентября в изучение латышского языка были вовлечены 2300 взрослых жителей Украины и 1458 детей. В этом году общее выделенное финансирование на изучение латышского языка жителями Украины составляет 3 миллиона 180 тысяч евро, что на 1 миллион 400 тысяч евро меньше, чем в прошлом году. В 2025 году в изучение языка были вовлечены 3690 взрослых и 1532 ребенка. Большинство жителей Украины изучали латышский язык на уровнях А1 и А2 – 2582 человека. Чаще всего жители Украины не заканчивали курсы латышского языка потому, что не могли посещать занятия из-за болезни, работы, учебы, отъезда или по другим обстоятельствам. В 2025 году эта причина составила 53%, в этом году 51% всех случаев, когда учеба не была закончена. Еще в 15% случаев к учебе не приступали. В 10% люди отказывались от своих курсов. В 8% было недостаточное количество посещенных часов, а в 9% случаев курсы бросали без уважительной причины. Сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курзема ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Минздрав планирует установить для больниц требования обеспечивать работу в течение 72 часов в случае перебоев с электроснабжением. Далее об этом и других событиях более подробно. После августовской бури Министерство здравоохранения планирует установить требования, чтобы больницы были способны обеспечивать работу в течение как минимум 72 часов в случае перебоев с электроснабжением, сообщил в среду в комиссии Сейма по социальным и трудовым делам заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин. Он сообщил, что во время бури о проблемах, связанных с электроэнергией, связью и другими нарушениями, сообщили 33 лечебных учреждения. Самый длительный перерыв был в Прейльской больнице, где работа с генератором продолжалась 47 часов. Во всех учреждениях были генераторы и достаточно топлива. Расходы больниц на топливо для работы генераторов составили около 6200 евро. Минздрав планирует запросить финансирование для компенсации израсходованного топлива. В свою очередь, инфраструктуре больниц во время бури был нанесен ущерб на сумму около 60 тысяч евро. Минздрав планирует продлить установленный для больниц период готовности с 48 до 72 часов, предусмотрев, что у них должны быть как достаточные запасы топлива, так и генераторы, способные обеспечить работу в это время. Второй проблемой во время бури была связь. Для оперативной связи у лечебных учреждений были ранее приобретенные рации. Однако во время длительного перерыва по ним невозможно оперативно общаться для обеспечения повседневной работы. Поэтому рассматривается возможность использования спутниковых технологий в больницах. Также Минздрав планирует усовершенствовать систему SIRIS, чтобы информацию об актуальной ситуации в больницах можно было получать в режиме реального времени. Для этого потребуется дополнительно около 2,5 миллионов евро. Во время бури проблемы затронули и практики семейных врачей в связи с хранением вакцин. Из-за перебоев с электроэнергией были испорчены вакцины на сумму около 124 тысяч евро. В основном это были вакцины для детей, а также вакцины от клещевого энцефалита и дифтерии. В качестве возможного решения Минздрав предлагает обеспечить практики семейных врачей источниками бесперебойного питания или станциями ИБП, которые в случае перебоев с электроснабжением позволили бы продолжать работу холодильников для вакцин. На станции и аккумуляторы потребуется 3 291 тысячи евро. В то же время аптеки и другие предприятия должны сами обеспечивать готовность к кризисным ситуациям, в том числе при необходимости обеспечивать альтернативные источники электроэнергии. По оценке Минздрава, общий объем финансирования для укрепления готовности составляет 61 миллион 490 тысяч евро, а сумма, определенная для ликвидации последствий августовской бури и укрепления устойчивости отрасли, составляет 6 миллионов 10 тысяч евро. Сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курзема ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометра поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Uzmanību! Visiem frizēriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizēriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Абу Мири выдержал вотум недоверия в Сейме. Далее об этом и других событиях более подробно. Большинство депутатов Сейма в четверг отклонило запрос оппозиционных депутатов об отставке министра здравоохранения Касама Абу Мири. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата Сейма, 67 коалиционных депутатов отставку министра здравоохранения не поддержали. Абу Мири в ходе дебатов признал, что многие утверждения о проблемах в сфере здравоохранения соответствуют действительности. Однако ситуация в отрасли не настолько плоха, как ее описывает оппозиция. Он также опроверг заявление о том, что в результате реформы сети больниц, медицинские учреждения будут закрываться, подчеркнув, что для улучшения системы требуется время и сотрудничество с врачами и медсестрами. Министр отклонил упрек в существенном сокращении финансирования Рижского родильного дома, заявив, что сокращения финансирования были незначительными. Министр пояснил, что в сфере здравоохранения долгое время не хватает финансирования, одновременно отметив, что средства ее бюджета расходуются на уход за населением. Люди живут дольше. Однако у многих имеется несколько, в том числе хронических, заболеваний, поэтому требуется больше финансирования и более тесная связь между здравоохранением и социальным уходом, отметил министр. Говоря о дефиците медиков, политик отметил, что ведутся поиски решений для привлечения молодых врачей в региональные больницы. Министр здравоохранения поблагодарил медиков и других работников отрасли за проделанную работу и призвал при принятии решения о государственном бюджете выдвинуть здравоохранение в качестве приоритета, финансирование которого должны поддержать все. Общее количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В среднем по стране за лето выпало 288 мм осадков или 129% от нормы, что является самым высоким показателем с 2016 года, а также 13-м самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Меньше всего осадков этим летом выпало в Резекне – 198,5 мм. В Бауске, Кулдиге и многих других регионах на севере Курзама количество осадков превысило 350 миллиметров. В Вичаке Венспилского края достигло 395 миллиметров. С наступлением июня в Латвии завершился длительный засушливый период. Больше всего дождей было в середине лета, и июль этого года стал пятым самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Наибольшее суточное количество осадков составило 103 миллиметра 22 августа на Колке, когда на Латвию обрушилась мощная буря. В среднем по Латвии 22 августа выпало 35,2 миллиметра осадков. Это тоже новый рекорд. Средняя скорость ветра летом была немного выше нормы. Максимальная скорость ветра в порывах составила 31 метр в секунду и была зафиксирована во время бури 22 августа в Даугавгриве. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса. Это на 0,4 градуса выше нормы. Самая низкая температура воздуха плюс 2,8 градуса была зафиксирована 1 июня в Даугавпилсе. Самая высокая температура наблюдалась 28 июня в Мерсраксе, где столбики термометров поднялись до отметки плюс 33,2 градуса. Этим летом было побито всего 12 рекордов тепла, и это наименьшее количество за последние годы. Новых рекордов холода прошедшим летом установлено не было. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20. Градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima!
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filmen.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: 29. janvāris Show Me Arena skrīt.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году домохозяйства тратили на продукты питания в среднем 318 евро в месяц. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии расходы домохозяйств на продукты питания в прошлом году достигли 318 евро в месяц на одно домохозяйство, а на каждого члена домохозяйства 151 евро в месяц, сообщили в Центральном статистическом управлении. За последние 6 лет расходы домохозяйств на продукты питания выросли на 53,5%, отставая от общего роста цен на продовольствие на 3,8%. Домохозяйства пожилых людей тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков большую часть своих повседневных расходов. Домохозяйства с детьми – наименьшую. Большую часть ежемесячных расходов на питание латвийские домохозяйства тратили на мясо и мясные продукты, а также на молоко и молочные продукты. В прошлом году на мясо и молочные продукты домохозяйства тратили 17% расходов на питание или 25 евро 72 цента на одного члена домохозяйства в месяц. И столько же тратили на молоко, молочные продукты и яйца 17% или 25 евро 66 центов. Также довольно большую часть расходов на питание домохозяйства направили на покупку зерновых продуктов 12,3% или 18 евро 51 цент в месяц. На овощи, салаты, бобовые 11,7% или 17 евро 72 цента в месяц. За последние 6 лет потребление ряда традиционных продуктов сократилось. В расчете на одного члена домохозяйства в год потребление яиц сократилось с 210 штук в 2019 году до 192 штук в 2025. Потребление картофеля с 47,9 килограмма в 2019 году до 37,4 килограмма в 2025. Потребление молока с 40,7 литра до 35,7 литра, хлеба с показателя 31,7 килограмма до 26,6 килограмма, свежей свинины с 16,4 килограмма до 13,2 килограмма, рыбы свежей и копченой с 10,3 килограмма до 7,6 килограмма. В свою очередь домохозяйства стали больше потреблять воды 36,5 литра на одного члена домохозяйства в год в 2019 году и 57,7 литра в 2025. Безалкогольных напитков 15,2 литра в 2019 году и 23,8 литра в 2025. Йогурта и кефира 18,2 литра и 26 литров. Мороженого 3,7 литра и 5,8 литра. А также сыра 13 килограммов и 14,1 килограмма соответственно. В прошлом году почти 4/5 от общих расходов на питание домохозяйства тратили на покупку продуктов в магазинах, на рынке или в других торговых точках, что составило 142 евро в месяц на одного члена домохозяйства. На общественное питание 30 евро в месяц и 8 евро 50 центов составили расходы на продукты в натуральном выражении. Это оцененная в денежном выражении стоимость продуктов, полученных с приусадебного хозяйства, от сбора ягод, рыбалки, охоты или безвозмездно от родственников, друзей или других лиц. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksta formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Vairāk nekā 30 gadus viņi

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Средняя цена бензина в Латвии за прошедшую неделю выросла на 5,3%. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Европейской комиссии, средняя цена 95-го бензина в Латвии на прошлой неделе выросла на 5,3%, а средняя цена дизельного топлива на 4,9%. На прошлой неделе по сравнению с началом года, то есть с недели с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года, средняя цена 95-го бензина выросла на 28,7%, а дизельного топлива на 37,4%. Клиентам Светбанк, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Непале, банк на год полностью приостановит выплаты по кредитам. Как сообщил банк в распространенном в четверг заявлении, в настоящее время он на 12 месяцев приостанавливает для этих клиентов выплату процентов по ипотечным кредитам и погашение основной суммы долга. А также не будет начисляться процент по использованию кредитными картами. Если у пропавших без вести клиентов были подключены электронные счета для оплаты, они продолжат автоматически оплачиваться, пока на счете достаточно средств. Если у родственников есть опасения по поводу доступной на счете суммы, они могут пополнить эти счета. Что касается платежных карт, Светбанк принял меры для защиты денежных средств, а также не будет взимать стандартную комиссию за обслуживание карт. В целях защиты данных банк может предоставить родственникам подробную информацию после оформления временной опеки над имуществом пропавшего без вести человека. Поэтому родственникам рекомендуется оформить временную опеку, поскольку это позволит полноценно решать все вопросы с банком и другими поставщиками услуг вместо пропавшего без вести человека. Такие заявления суд рассматривает в течение нескольких дней, и решение вступает в силу немедленно, пояснили в кредитном учреждении. После того, как суд устанавливает временную опеку, сиротский суд назначает временного опекуна. Временный опекун уже имеет право обращаться в банки для получения всей необходимой информации, а также осуществлять платежи от имени пропавшего без вести клиента. Кроме того, полномочия временного опекуна не ограничиваются только использованием банковских услуг. Они также распространяются на отношения с другими юридическими и физическими лицами, поставщиками услуг, арендаторами, государственными и муниципальными учреждениями. Банк напоминает, что у пропавших без вести людей могли быть обязательства и счета также в других банках, и родственники аналогичным образом могут запрашивать информацию у любого поставщика услуг. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20. Градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 29. Janvārī Rīgas Somi Arēnā uzstāsies Kryptonit. Lielās Eiropas koncertu turnejas ietvaros. Programmā skanēs galvenie skaņdarbi no visiem radošās darbības gadiem. Dzīvais skanējums 29. janvārī Somi Arēnā. Biļetes jau pārdošanā. Biļešu servis LV.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

0: back again in 7 days. Martin Garrix signing out right now. Stay safe and see you next week.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Абу Мири выдержал вотум недоверия в Сейме. Далее об этом и других событиях более подробно. Большинство депутатов Сейма в четверг отклонило запрос оппозиционных депутатов об отставке министра здравоохранения Касама Абу Мири. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата Сейма, 67 коалиционных депутатов отставку министра здравоохранения не поддержали. Абу Мири в ходе дебатов признал, что многие утверждения о проблемах в сфере здравоохранения соответствуют действительности. Однако ситуация в отрасли не настолько плоха, как ее описывает оппозиция. Он также опроверг заявление о том, что в результате реформы сети больниц, медицинские учреждения будут закрываться, подчеркнув, что для улучшения системы требуется время и сотрудничество с врачами и медсестрами. Министр отклонил упрек в существенном сокращении финансирования Рижского родильного дома, заявив, что сокращения финансирования были незначительными. Министр пояснил, что в сфере здравоохранения долгое время не хватает финансирования, одновременно отметив, что средства ее бюджета расходуются на уход за населением. Люди живут дольше. Однако у многих имеется несколько, в том числе хронических заболеваний, поэтому требуется больше финансирования и более тесная связь между здравоохранением и социальным уходом, отметил министр. Говоря о дефиците медиков, политик отметил, что ведутся поиски решений для привлечения молодых врачей в региональные больницы. Министр здравоохранения поблагодарил медиков и других работников отрасли за проделанную работу и призвал при принятии решения о государственном бюджете выдвинуть здравоохранение в качестве приоритета, финансирование которого должны поддержать все. Общее количество осадков в июне, июле и августе этого года в Латвии было самым большим с лета 2016 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В среднем по стране за лето выпало 288 мм осадков или 129% от нормы, что является самым высоким показателем с 2016 года, а также 13-м самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Меньше всего осадков этим летом выпало в Резекне 198,5 мм. В Бауске, Кулдиге и многих других регионах на севере Курзама количество осадков превысило 350 мм. В Вичаке Венспилского края достигло 395 мм. С наступлением июня в Латвии завершился длительный засушливый период. Больше всего дождей было в середине лета, и июль этого года стал 5-м самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Наибольшее суточное количество осадков составило 103 мм 22 августа на Колке, когда на Латвию обрушилась мощная буря. В среднем по Латвии 22 августа выпало 35,2 мм осадков. Это тоже новый рекорд. Средняя скорость ветра летом была немного выше нормы. Максимальная скорость ветра в порывах составила 31 метр в секунду и была зафиксирована во время бури 22 августа в Даугавгриве. Средняя температура воздуха этим летом составила плюс 17,1 градуса. Это на 0,4 градуса выше нормы. Самая низкая температура воздуха плюс 2,8 градуса была зафиксирована 1 июня в Даугавпилсе. Самая высокая температура наблюдалась 28 июня в Мерсраксе, где столбики термометров поднялись до отметки плюс 33,2 градуса. Этим летом было побито всего 12 рекордов тепла, и это наименьшее количество за последние годы. Новых рекордов холода прошедшим летом установлено не было. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 15, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В пятницу днем ожидается переменная облачность, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20. Градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду, вечером ослабнет. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году домохозяйства тратили на продукты питания в среднем 318 евро в месяц. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии расходы домохозяйств на продукты питания в прошлом году достигли 318 евро в месяц на одно домохозяйство. А на каждого члена домохозяйства 151 евро в месяц, сообщили в Центральном статистическом управлении. За последние 6 лет расходы домохозяйств на продукты питания выросли на 53,5%, отставая от общего роста цен на продовольствие на 3,8%. Домохозяйства пожилых людей тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков большую часть своих повседневных расходов. Домохозяйства с детьми – наименьшую. Большую часть ежемесячных расходов на питание латвийские домохозяйства тратили на мясо и мясные продукты, а также на молоко и молочные продукты. В прошлом году на мясо и молочные продукты домохозяйства тратили 17% расходов на питание или 25 евро 72 цента на одного члена домохозяйства в месяц. И столько же тратили на молоко, молочные продукты и яйца 17% или 25 евро 66 центов. Также довольно большую часть расходов на питание домохозяйства направили на покупку зерновых продуктов 12,3% или 18 евро 51 цент в месяц. На овощи, салаты, бобовые 11,7% или 17 евро 72 цента в месяц. За последние 6 лет потребление ряда традиционных продуктов сократилось. В расчете на одного члена домохозяйства в год потребление яиц сократилось с 210 штук в 2019 году до 192 штук в 2025. Потребление картофеля с 47,9 килограмма в 2019 году до 37,4 килограмма в 2025. Потребление молока с 40,7 литра до 35,7 литра, хлеба с показателя 31,7 килограмма до 26,6 килограмма, свежей свинины с 16,4 килограмма до 13,2 килограмма, рыбы свежей и копченой с 10,3 килограмма до 7,6 килограмма. В свою очередь домохозяйства стали больше потреблять воды 36,5 литра на одного члена домохозяйства в год в 2019 году и 57,7 литра в 2025. Безалкогольных напитков 15,2 литра в 2019 году и 23,8 литра в 2025. Йогурта и кефира 18,2 литра и 26 литров. Мороженого 3,7 литра и 5,8 литра. А также сыра 13 килограммов и 14,1 килограмма соответственно. В прошлом году почти 4/5 от общих расходов на питание домохозяйства тратили на покупку продуктов в магазинах, на рынке или в других торговых точках, что составило 142 евро в месяц на одного члена домохозяйства. На общественное питание 30 евро в месяц и 8 евро 50 центов составили расходы на продукты в натуральном выражении. Это оцененная в денежном выражении стоимость продуктов, полученных с приусадебного хозяйства от сбора ягод, рыбалки, охоты или безвозмездно от родственников, друзей или других лиц. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Средняя цена бензина в Латвии за прошедшую неделю выросла на 5,3%. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Европейской комиссии, средняя цена 95-го бензина в Латвии на прошлой неделе выросла на 5,3%, а средняя цена дизельного топлива на 4,9%. На прошлой неделе по сравнению с началом года, то есть с недели с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года, средняя цена 95-го бензина выросла на 28,7%, а дизельного топлива на 37,4%. Клиентам Светбанк, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Непале, банк на год полностью приостановит выплаты по кредитам. Как сообщил банк в распространенном в четверг заявлении, в настоящее время он на 12 месяцев приостанавливает для этих клиентов выплату процентов по ипотечным кредитам и погашение основной суммы долга. А также не будет начисляться процент по использованию кредитными картами. Если у пропавших без вести клиентов были подключены электронные счета для оплаты, они продолжат автоматически оплачиваться, пока на счете достаточно средств. Если у родственников есть опасения по поводу доступной на счете суммы, они могут пополнить эти счета. Что касается платежных карт, Светбанк принял меры для защиты денежных средств, а также не будет взимать стандартную комиссию за обслуживание карт. В целях защиты данных банк может предоставить родственникам подробную информацию после оформления временной опеки над имуществом пропавшего без вести человека. Поэтому родственникам рекомендуется оформить временную опеку, поскольку это позволит полноценно решать все вопросы с банком и другими поставщиками услуг вместо пропавшего без вести человека. Такие заявления суд рассматривает в течение нескольких дней, и решение вступает в силу немедленно, пояснили в кредитном учреждении. После того, как суд устанавливает временную опеку, сиротский суд назначает временного опекуна. Временный опекун уже имеет право обращаться в банки для получения всей необходимой информации, а также осуществлять платежи от имени пропавшего без вести клиента. Кроме того, полномочия временного опекуна не ограничиваются только использованием банковских услуг. Они также распространяются на отношения с другими юридическими и физическими лицами, поставщиками услуг, арендаторами, государственными и муниципальными учреждениями. Банк напоминает, что у пропавших без вести людей могли быть обязательства и счета также в других банках, и родственники аналогичным образом могут запрашивать информацию у любого поставщика услуг. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.